0: Не простай, не.
1: А?
0: Тайне.
1: Важне?
0: Озелен прето принесол принцезней малий ключик. Полахки террас начья хол ключиком каждый пучик.
1: Но, но.
0: Виквитла ружа до краси, а каса тяжко вида. Чо справи щаста принцеза, зайтра са за нього віда!
2: Ej, veru, čudesné kráľovstvo som to našiel za siedmými horami a presne toľkými dolinami.
3: Všetko ozaj, všetko bolo na kľúčik, ako hračky v detskom obchode,